Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.